0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Знатнемна и Березина.
2: Польский программ на фалях Белорусского Радио Рация.
3: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звянску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о візіце Анджэя Пачабута в Сэнаце Рэчыпаспалітай Польскай. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День солидарности с вензнями политичными на Беларуси.
4: Владза ниц не роби в той справе пошикивания тих мордерцев.
3: 82-я рочница битвы о Монте-Кассино.
5: Те вскуже под взглядом стратегичным и войсковым было теоретично не до здобыча.
3: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
6: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: У камеры нельзя сидеть, можно только ходить либо стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там видно душно, там все стены в плесени, вверху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый день.

0: заседание объявлен на закрытие.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У день политвязни у Беларуси отбылась встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши злазили у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели польско-белорусскую дискуссию «Паустанне 1863 года. Спадщина двух народов». «Паустанне 1863 года», как написали организаторы, стало одним из тех моментов, когда белорусы і палякі разам змагаліся за годнасць, права на голас і свабоду. З таго моманту прайшло больш за 160 гадоў, але гісторыя палітычных рэпрэсій, турмаў і пераследу працягваецца ў нашай краіне і сёння. Тысячы беларусаў знаходзяцца за кратамі за тыя ж ідэалы, што і героі 1863 года. Месцам гэтага мерапрыемства стала цытадэль Варшаўска, дзе чакалі прысуду паплечнікі Кастуся Каліноўскага. А мэтай сустрэчы было нагадаць пра людзей, якія сёння плацяць сваёй свабодай за права думаць і жыць без страху. Мы паразмаўлялі з прадстаўнічкай музея пра гэтае мерапрыемства, і давайце паслухаем.
1: А за межамі.
3: Меня зовут Бланка Тибыревская. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
2: И сегодняшнее спотканье про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. И это не выпадково, да?
3: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из Музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с полезневоленными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
2: Подчас своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у несколько сотен політичних в'язнів, і ми, поляки, повинні особливо розуміти їх лёс.
3: Я можу сказати, що в цілій польській історії і в 19-му, і 20-му віці люди були вимушені покинути свою родину, покинути свою країну і іскати убежище в інших країнах. Ці були повстанці, літерати, поети, політичні діячі. Ну, просто інтелігенція і самая активная часть нашого народу. І це все уже происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
2: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее вперше, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
3: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какая в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
2: Мы хотели бы жить у свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
3: Да. Ну, мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все уже может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
2: Ці хацелі б вы штосьці дадаць да сказанага, абапіраючыся на тое, што 21 мая дзень палітвязняў у Беларусі?
3: Я бы хацела сказаць, што і кожны дзень помню пра тых людзей, как это не звучыць странна. Просто я часто думаю об этом, што я живу здесь в Польше нормально, што я могу учиться, наслаждаться своей жизнью, а люди в моем возрасте страдают и не могут жить в безопасности. Я бы очень хотела, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Я хотел тебе задать питание, якими голосами размовляю уже на сегодня ваша белорусская модель? Чи есть там жаночий голос, чи есть дитячий, чи это только перспектива?
2: Дитячих нема. Есть мужчинские, жаночие, разные. Некоторые лепш, некоторые горш представлены. Ну, в зависимости от того, сколько было материала у датасета. Какого голоса больше один, другой и лепш размовляя. Ну, это, мабуть, и зрозуміло. Тому что модель больше навучена на тем, чего больше. Есть у нас один такой голос, скажем так, основный. Это, дякуючи проекту DonorBuy, были записаны великая количество датасетов створено белорусских. Там, конечно, свои проблемы. Почему DonorBuy называется? Нібито стань донором своей мовы. Любой заходить на сайт и может включить запись и прослушать. И проверить, чистить запись. И таким чином назбирался довольно великий датасет. Проблема там у тем, что вельми дрянная якость, потому что все записывают ці с телефона, ці с ноутбука. Не то, как студия это была некая, по-перше. А по-другое, ну, зрозумело, что там микрофоны совсем некие. В чистом выгляде оно не подходит для навучання модели. Нам пришлось шмат еще працевать над полепшением якості этих датасетов. Ну и по-другое, это просто по одному сказу начитанные тексты, и их особливо, ну, интонаций там не будет, скажем так. Ну, не то, что не будет, их там нема, просто нейтральные интонации. Как больше натурально гучало, треба, как интонации были максимально разностайные. Плюс у тем, что там шмат разных голосов, коли 8000 увогуле у датасете Common Voice 25. DonorBuy увогуле это пригожий такий сайт, але это надбудова над сусветным проектом Common Voice от Mozilla. Яны его запустили, не памятаю, яким годе, там 21-м, 22-м. Може, помилюся трошки. Вони збирають усі голоси світу на усіх мовах. DonorBuy зробили ось гэты вельми пригожий, зручний сайт, який пише напрямую ось гэты записи і проміряє у Common Voice. Все вони заховуються там.
1: Common Voice – гэта што?
2: Гэта проєкт ад Mozilla, сусветний, який робить записи і потім їх проверку особних сказів. Таким чином збираються датасети. Ти заходиш на DonorBuy, можеш зареєструватися, можеш ні. Єдина умова, що коли ти становишся донором мови, ти підписуєш погодження, там максимально відкрита ліцензія, всі можуть скористатися твоїм голосом, і ти записуєш свої голоси. Ти по одному сказу начитуєш.
1: Тобто гэта проект так званих великих гульцов. Гэта Mozilla.
2: Ну так, можна сказати, що Mozilla – гэта великий гулец, звісно ж. Ну, всі ведають Mozilla Firefox браузер. Гэта трошки іншое. Ну, тым не менш, гэта проект Mozilla. Сам принцип. Але DonorBuy для беларускай мовы зрабіў вельмі добрую рэч. Ось гэты ось портал DonorBuy, які прыгожы, зручны, файны. З рейтингами, хто колькі агучыў, хто з якога там району, дзе гучыць якая мова. Ось я з Клецку там паказваецца на мапе. Ось у нас тут такое маўленне. Там насамрэч гэта і было зроблена для таго, каб ведаць розныя дыялекты і так далей. Про DonorBuy вялікую працу зрабіў. Дзякуючы яму мы маем датасеты, якія як мінімум вельмі файна падыходзяць для мадэлі па распазнаванню. І ў цэлым, хутчэй за ўсё, все вялікія гульцы, дзякуючы адкрытай ліцэнзіі Common Voice, ўжо скарысталіся гэтымі дадзенымі, і ў прынцыпе ўсіх вялікіх гульцоў распазнаванне працуе добра.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 година, у Польщі 21. Кіраўніца европейской дипломатии прокоментувала використання Росії арешника. Європейська федерація гімнастики зняла всі обмежування для білоруських спортовців. У Берестейській крепості завершається масштабна реставрація. У студії Анжеліка Ляльковська. Кіраўніца європейской дипломатии Кая Калас заявила, что апошні удары Росії по Україні, у тим ліку використання ракет «Арешник», з'являється безотказним брацанням ядерної зброї. Яна відзначила, что Росія метанакеравана б'є по городських районах і спробує забивати як мага більш мирних жихаров. Разведка України раней повідомляла, что гэта ўжо третє прымянення ракет «Арешник» з початку войны. Першае было у 2024 годзе, а наступне у студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі технологічныя боегалоўкі без выбуховкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5-1 у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з-падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчас ночы музею арганізавалі Віленскі беларускі музей і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ўсе будет выстава, и мы поехали. И настолько захопились этими выставой, настолько нам не кранула нас, что одразу мы тогда Малгажаты запросили на выставу у Вильню. И дякуючи Беластоцкому центру белорусской культуры, эта выстава приехала до нас. Это в основном все ихними намаганнями.
2: Я кажу, мастачка Малгажаты Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, як бы такой гэст солідарнасці з як бы то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дзмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Европейская федерация гимнастики зняла все обмежования для белорусских и российских спортовцев. Поводле официального поведомления решение было принято после позачергового онлайн-поседжения выконавчего комитета и отповедая новой позиции федерации. Теперь белорусские и российские атлеты смогут выступать на международных турнирах с национальными стягами и гимнами. Новые правила закранают спортивную и мастацкую гимнастику. Першими без обмежований выступят представники спортивной акробатики на этапах Кубка света уже у конце травня и у червени. У мемориальном комплексе Берестейская крепость Герой завершается масштабная реставрация, якая тягнется уже 3 года. Поводле информации директора комплексу, работу планують скончить до 22 червня бегучего года, до памятной даты початку так званой Великой Айчинной войны. Поведомляется, что для наведвальников открыть одразу несколько объектов. Усходний форт Кобринского умацавання, руины казармов 44-го стрелкового полка, паўднёвую казарму и новый мемориал СМУ. Так само на территории створается один кольцевый маршрут и обновляются аллеи и дорожки. Однако местные жихары в социальных сетках скардятся, что подчас работ по добраупорядкованию территории там было высечено частка древов. Комментаторы означают, что после таких прац территория стала меньше зеленой, хоть официально такие деяния звычайно тлумачать санитарной высечкой. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Радио Рация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
2: Каля 2,5 миллиона человек.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце